Новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хотел бы быть поэтом, быть поэтом, поэты четыре жены, а с каждым давно разведены. А я люблю кобеты. Я хотел бы быть поэтом, может мне прочишь, может приму, бо для поэты закопаны. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно. Бо файне быть поэтом, не мусим в дюже слепить, и фукла цела дисциплина. Только гитара и девчина, и золотые гвязды личить, и мылить се, и личить вчёж от нова. На ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.

Шатаный нос бил свежина зеркало. И шкла пылых под окои в сердцах.